боги, боги, створи со мной. Я со мной, ага, я со мной, боги, боги, боги, боги, боги, створи. Ко знориш такой се лажье диха, здей всяк человек се мин насмиха. Туди женски рае ме имайо, глега норчка правьо и ме церкляйо. За мене проблемо ни овир, резу кар со мной, я с мамком